0: This is Femi Kuti on your radio dial. We just got a call from a fellow in Broker. He says, Femi, my woman will stop ragging on me, so please play something to make me forget. This is powerful music, but only heavy sedatives can help you with this kind of problem.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
0: We've got funk and the African groove for you on IF99. Who says funk is dead? Let me be real clear on this. Crying on TV is not cool. Having plastic surgery, not cool at all. Posting about how rich you are, oh, of course, not cool. Invading foreign countries to steal their oil and calling it democracy, now, that is real cool. And we've been doing that for many generations. Gil Scott